Конь, ай будет, ай коню, ай, ай прыгуша. Ай прыгуша, сяну тимана. А все инради. Суба так он, так он, так он. Эки ханумон секинный.